дворик с фарсом. А я кружена окромго. Я с теми дворик с фарсом. Они чуют самотность. А я